0: Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Une fois élus, les députés européens endossent plusieurs rôles. Ils peuvent devenir président ou vice-président du Parlement européen, rejoindre une commission parlementaire ou encore devenir observateur. Ce rôle, même si on en parle moins, reste important au sein du Parlement. Dans ce podcast, nous allons découvrir qui peut devenir observateur et en quoi cela consiste. Les élections sont le fondement de la démocratie. Et l'intervention d'observateurs électoraux permet de garantir des élections équitables, libres et démocratiques. Le Parlement européen joue un rôle majeur dans ce contexte. Il envoie des délégations pour observer les élections dans différents pays, sur demande des autorités nationales. Le Parlement a commencé à jouer ce rôle d'observateur dans des pays tiers en 1994. Ces délégations mènent leur mission d'observation électorale en étroite collaboration avec le Conseil européen, la Commission européenne, et d'autres institutions internationales. Ces 20 dernières années, l'Union européenne a envoyé plus de 200 missions d'observation électorale dans environ 75 pays. De nos jours, le Parlement envoie chaque année jusqu'à 12 délégations d'observation électorale dans le monde. Ces délégations se joignent à des missions à plus long terme déjà mises en place dans le pays, qui sont dirigées soit par l'Union européenne, soit par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais qui compose ces délégations? Elles regroupent généralement 7 députés, appartenant à des groupes politiques différents. Chaque mission d'observation électorale est dirigée par un observateur en chef, un député nommé par le haut représentant de la diplomatie européenne. Les délégations passent en moyenne 4 à 5 jours dans le pays et rencontrent les autorités locales, les partis politiques, des ONG et d'autres observateurs. Durant les élections, les députés observent l'ouverture et la fermeture du scrutin, le vote et le dépouillement, dans les bureaux de vote et d'autres lieux. Ils présentent ensuite leurs premières observations lors d'une conférence de presse. Les députés européens ont une expérience directe en tant que candidats et élus, et comprennent donc les difficultés qui accompagnent les élections. Cette expérience leur donne une perspective unique et les aide à surveiller le processus de manière efficace. Leur présence renforce également la visibilité et la légitimité des missions d'observation. Bien entendu, les députés européens doivent respecter un certain code de conduite lors de ces missions. Ils doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Ils ne peuvent pas s'immiscer dans le processus électoral et ils ne peuvent pas non plus émettre de commentaires sur les candidats ou des questions politiques tant que la conférence de presse officielle n'a pas eu lieu. Cela garantit l'impartialité et la crédibilité de leur observation. Prenons un exemple de mission récente. En 2023, l'Union européenne a envoyé une délégation d'observation électorale au Zimbabwe. Les observateurs ont constaté que le cadre juridique existant pouvait fournir une base adéquate pour organiser des élections conformément aux normes internationales, mais que sa mise en œuvre présentait des lacunes. Cette situation a créé un climat d'intimidation et d'injustice pour les électeurs. L'observateur en chef de la mission, Fabio Massimo Castaldo, a expliqué que le pays avait autorisé la délégation à observer son processus électoral, mais qu'elle a tout de même rencontré des obstacles. Ces observations ont montré que des améliorations considérables sont nécessaires pour que le pays réponde aux normes régionales et internationales en matière d'élections. Les missions d'observation électorale du Parlement européen jouent donc un rôle crucial pour défendre la démocratie dans le monde. Leur objectif principal est d'aider les pays à organiser des élections justes, libres et démocratiques, en analysant les processus électoraux et en fournissant des évaluations indépendantes et impartiales. Vous souhaitez en savoir plus sur les autres rôles mentionnés dans cet épisode, comme le président du Parlement européen, les vice-présidents ou encore les commissions? Alors découvrez les autres épisodes de notre série de podcasts Hors de la jungle du jargon. Cet épisode vous est présenté par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio, la web radio du Parlement européen.
2: A finales de abril de 2024, más de 120 millones de personas de todo el mundo habían abandonado sus hogares empujadas por las persecuciones, los conflictos, la violencia y las violaciones de derechos humanos. Prácticamente estamos hablando de uno de cada 70 habitantes del planeta. De ellos, más de 43 millones de personas son refugiadas. Además, hay millones de apátridas a quienes se ha privado de nacionalidad. Estas personas no tienen acceso a derechos básicos como la educación, la asistencia sanitaria, el empleo y la libertad de circulación. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de la respuesta de la Unión Europea a las crisis humanitarias. Diez millones de personas se vieron obligadas a huir de las guerras y las emergencias climáticas solo en el último año. Esta tendencia no va a frenarse. Las personas desplazadas en el mundo ya son 120 millones, según el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se trata de una cifra equivalente a la población de Japón. Solo en los primeros meses de 2024, el recrudecimiento de los conflictos de Ucrania, Gaza, Siria y Sudán empujó a millones de personas a abandonar sus hogares. Unas 3 de cada 4 personas desplazadas son originarias de países que sufren a diario los efectos de la emergencia climática. El colectivo que más ha aumentado es el de los desplazados internos, es decir, personas que han abandonado su hogar a causa de un conflicto pero que no han salido de su país. En la actualidad, hay más de 68 millones de personas en esta situación. Su condición las hace especialmente vulnerables. A menudo están atrapadas en zonas extremadamente peligrosas sin posibilidad de ponerse a salvo. Por otra parte, el número de personas refugiadas o que necesitan protección internacional superó los 43 millones de personas. Una persona refugiada es aquella que huye a otro país escapando de un conflicto, de una persecución o de violaciones de los derechos humanos. Por solicitante de asilo se entiende a aquella persona que huye de su país de origen y está a la espera de que se resuelva su petición de asilo en otro estado. No todos los solicitantes de asilo obtendrán la condición de refugiado. Sin embargo, todas las personas refugiadas fueron antes solicitantes de asilo. La crisis de los refugiados es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. Ha creado varios mecanismos y programas de financiación para abordar fenómenos vinculados con la migración y el asilo. Con estos fondos se ayuda a los países de la Unión a gestionar los flujos migratorios, facilitar la integración de las personas migrantes y refugiadas y mejorar la seguridad de las fronteras. El principal instrumento europeo de financiación en este ámbito es el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Tiene un doble objetivo. Por una parte, ayudar a los países de la Unión a mejorar los sistemas de asilo, las condiciones de acogida y los procesos de protección internacional. Por otra, promover la integración de los nacionales de terceros países en la sociedad. Además, puede utilizarse para apoyar a los países de la Unión que sufren una mayor presión migratoria. Por ejemplo, ayudándoles a aumentar su capacidad para gestionar un gran número de migrantes y solicitantes de asilo y facilitando el regreso de los migrantes a sus países de origen de manera humana y digna. La Comisión Europea adoptó en junio de 2024 el Plan de Ejecución Común del Pacto sobre Migración y Asilo. Su objetivo es garantizar que las nuevas normas entren en vigor a mediados de junio de 2026. Los países de la Unión deben adoptar, antes de finales de 2024, sus planes de ejecución nacionales de la normativa. El Plan de Ejecución Común reposa sobre 10 pilares fundamentales. Uno de ellos es el Sistema Común de Información sobre Migración y Asilo, que permitirá aplicar las nuevas reglas de solidaridad y responsabilidad entre los países de la Unión. Otro pilar es el sistema para gestionar las llegadas irregulares de nacionales de terceros países. El plan también introduce procedimientos de asilo más eficientes y plantea garantizar un nivel de vida adecuado para los solicitantes de asilo. La Comisión propuso el Pacto sobre Migración y Asilo en septiembre de 2020 y la Eurocámara y el Consejo lo aprobaron 4 años más tarde. Este acuerdo sirve para unificar criterios a la hora de gestionar la migración de manera justa y sostenible en la Unión. Su objetivo es garantizar la solidaridad entre los países europeos, dar garantías y proteger los derechos fundamentales de los recién llegados. La Unión Europea ha cristalizado en estas iniciativas su abordaje integral de la migración y el asilo. La Unión combina la ayuda inmediata en caso de crisis y las soluciones a largo plazo para fomentar la integración y la cooperación. Sin embargo, debemos recordar que detrás de cada política y de cada fondo hay historias humanas reales, personas y familias que buscan seguridad, estabilidad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Las iniciativas europeas no se limitan a números y políticas. Tienen la vocación de mejorar de manera tangible la vida de estas personas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: В 2021 году Алексей Навальный был награжден премией имени Сахарова за свободу мысли, присуждаемой Европейским парламентом. Премия, названная в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и вручается лицам и организациям, защищающим права человека и основополагающие свободы. Алексей Навальный – самый выдающийся голос оппозиции России, известный как разоблачитель коррупции и ярый критик президента Владимира Путина, умер при загадочных обстоятельствах 16 февраля 2024 года в отдаленной исправительной колонии за Полярным кругом. Алексей Навальный родился в 1976 году, был юристом, блогером и политическим активистом. Он приобрел международную известность, занимаясь организацией протестов против российского правительства, баллотируясь на выборах и выступая за проведение антикоррупционных реформ. Он был самым яростным критиком Путина. Алексея Навального задержали в середине января 2021 года, когда он вернулся в Россию после выздоровления от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Он провел более месяца в Берлинской университетской клинике «Шарите» с августа по сентябрь 2020 года, и большую часть времени находился в реанимации. Сразу после выздоровления он вычислил лиц, которые, по его мнению, сыграли роль в его отравлении. Под видом сотрудника в сфере безопасности Алексею Навальному удалось выманить признание от агента госслужб, что был использован химический яд. Алексей Навальный возложил ответственность за отравление на российское правительство, но власти отвергли эти обвинения. На второй пленарной сессии в октябре 2021 года Европейский парламент объявил Алексея Навального лауреатом премии имени Сахарова за свободу мысли в соответствии с ранее принятым решением конференции председателей и лидеров политических фракций Европарламента и присудил ему эту премию. В момент объявления лауреата заместитель председателя Европейского парламента Хэйди Хаутола заявила: Алексей Навальный проявил большую храбрость, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении многих лет он боролся за соблюдение прав человека и основополагающих свобод в своей стране. Это стоило ему свободы, за это он едва ли не лишился жизни. От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению. После церемонии присуждения премии в декабре 2021 года Давид Сассоли, занимавший в то время должность председателя Европейского парламента, заявил: «Сегодня эта премия имени Сахарова также означает, что Европейский парламент решительно призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального». Российские власти остались глухими к этому и многочисленным другим призывам ЕС. Алексея Навального, который первоначально находился в заключении во Владимирской области, к востоку от Москвы, перевели в декабре 2023 года в колонию в сибирском поселке Харп. 16 февраля 2024 года он умер в тюрьме, где отбывал 19-летнее заключение по обвинениям, которые, согласно широко распространенному мнению, считаются политически мотивированными. 28 февраля, всего лишь через 12 дней после смерти Алексея Навального, его вдова Юлия обратилась к Европейскому парламенту на пленарной сессии в Страсбурге. Она была явно взволнована, произнося свою речь.
4: If you really want to defeat Putin,
3: если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать новаторами, вы должны перестать быть скучными. Путин — это главарь организованной преступной группировки. Вам и всем нам необходимо бороться с преступной группировкой. И политическая инновация заключается в том, что нужно использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение обеспокоенности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, помогающих Путину и его друзьям прятать деньги. В сессионном зале председатель Европарламента Роберта Мецола заявила: «Европейский парламент и его депутаты самым решительным образом осуждают убийство Алексея Навального. Это преступление заслуживает международного и независимого расследования. Миру нужна справедливость». В своей резолюции Европарламент решительно осудил убийство Алексея Навального и выразил полную поддержку Юлии Навальной в ее решимости продолжать дело своего покойного супруга. Подчеркнув, что народ России нельзя путать с воинствующим и автократическим режимом Кремля, депутаты Европарламента выразили солидарность со всеми теми людьми, кто, несмотря на жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, с которыми они сталкиваются, продолжает находить в себе храбрость говорить правду. Этот подкаст доступен на всех 24 официальных языках ЕС, а также на русском языке. Вы можете послушать больше подкастов на веб-радио Европейского парламента Europal Radio.